0: быть, я не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Татина FM
2: Obsession.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: слушаете сейчас. Погода для вас.
1: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет. По сообщениям Кыргызгидромедцентра, 6 и 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза, ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется, прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Был прогноз. Да весь рассказался.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0554-25-44-43.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».
1: Нам

0: 00127КР выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минсельхоз опроверг информацию о продаже картофеля в Атбашинском районе по 5-6 сомов за килограмм. В ведомстве сообщили, что такие сообщения, распространившиеся в соцсетях, не соответствуют действительности. По данным районного управления аграрного развития, картофель нового урожая в Атбаши еще не созрела. В местных магазинах сейчас продают продукцию, завезенную из Бишкека. Розничная цена картофеля составляет 35-40 сомов за килограмм. Стоимость дизельного топлива в Кыргызстане в будущем может вырасти до 140 сомов за литр, а бензин до 120 сомов. Такой прогноз озвучил глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев. При этом, по его словам, дефицита топлива не ожидается, поставки продолжаются в штатном режиме. Для обеспечения внутреннего рынка Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Сейчас в среднем литр бензина АИ-92 стоит 87 сомов, а дизельное топливо почти 100 сомов. В Кабмине ожидают, что в этом году экономика Кыргызстана вырастет почти на 9%. Такой прогноз содержится в плане социально-экономического развития страны. Основными драйверами роста, как ожидается, станут сфера услуг, строительство, промышленность и сельское хозяйство. По расчетам правительства, общий объем экономики страны в 2026 году превысит 2,4 триллиона сомов. Для сравнения, по предварительным данным Нацстаткома, в 2025 году экономика Кыргызстана выросла на 11,1%. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОЙ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. Татина.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
2: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Радио Татина. Чарнама Хзматы. 0505-0516.
5: Радио Татина.
6: Нам

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Рекламная служба
4: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN-сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Железную дорогу до Чулпон-Аты начнут строить в 2027 году, сообщил глава компании «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев. По его словам, деньги на проектирование уже найдены. Исследования маршрута будут долгими и тщательными. От них напрямую зависит безопасность будущей магистрали. В планах властей создать кольцевую железную дорогу вокруг всего Иссык-Куля. Сначала проложат участок Балыкчи-Чулпон-Ата, затем путь продлят до Каракола. В будущем появятся и другие пассажирские маршруты. Например, в следующем году рассмотрят запуск поезда из Бишкека в село Кочкор, чтобы местным жителям было удобнее добираться до столицы. Тем временем государственный долг Кыргызстана составил 42% от объема экономики. Это от объема экономики страны, из которых на внешний долг приходится около 22%.

0: за обращение гражданина в социальный фонд. Это станет возможным, если в информационной системе будут все необходимые сведения о страховом стаже и уплаченных взносах. Пенсия будет начисляться со дня возникновения права на нее. Если гражданин не согласится с размером выплаты, он может обратиться в соцфонд с заявлением о пересмотре и предоставить дополнительные документы. Авторы проекта рассчитывают таким образом сократить очереди, число личных обращений и сроки оформления пенсии. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: поторгуемся.
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону...

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Сегодня опять проснулась не на Бали. Это уже начинает раздражать. А еще прямо бесит, что никак не могу наладить режим сна. Если ты тоже, делай громче. Обсудим основные правила и связь отдыха с иммунитетом. Не лишним будет напомнить, что сон – это биологический инструмент, который напрямую влияет на устойчивость иммунитета. Ученые доказали, люди, которые спят меньше 6 часов в день, заражаются вирусом в 4 раза чаще тех, кто проводит в кровати хотя бы 7 часов, так еще и болеют дольше. Если не наладить режим вовремя, простуд и хронической усталости осенью не избежать, но мы с тобой не будем гнаться за цифрами, а сделаем ставку на качество. Банально, но все же откажись от гаджетов по вечерам. Каждый час перед сном, проведенный с телефоном, сокращает глубину ночного отдыха примерно на 20%. Не можешь себе позволить такой роскоши? Окей, обрати внимание на фильтры синего света или специальные очки, которые снижают нагрузку на глаза. Эксперты рекомендуют спать при температуре воздуха в комнате от 18 до 20 градусов, вечером в целом включать только лампы теплого спектра, использовать плотные шторы и маску для сна. Налегать на тяжелую пищу не стоит, а вот что нужно делать, так это прогуляться на свежем воздухе или сходить в зал. Кофеин и алкоголь исключи после 16 и постарайся ложиться до полуночи. Помни о важности режима. Засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время. Отосплюсь в выходные, пусть говорят другие. Не сбивай цирка

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ 0 бещ он алкушич.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Реклама.
1: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат, город Акробалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Кыргызстана заявили, что китайские военные или частные военные компании не охраняют и не будут охранять объекты на территории страны. Так пресс-секретарь президента Асхат Алагозов прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о том, что безопасность реализуемых Китаем проектов якобы поручат вооруженным сотрудникам иностранной компании. По словам Алагозова, горнодобывающие предприятия и другие крупные совместные проекты охраняют сотрудники кыргызской милиции или местные частные охранные организации. Законодательство страны не разрешает вооруженным иностранным гражданам заниматься охраной объектов. Нацбанк предлагает вдвое увеличить сумму кредита, для оформления которого требуется нотариально заверенное согласие супруга или супруги. Если сейчас такой документ нужен при займе свыше 100 тысяч сомов, то новый порог предлагают повысить до 200 тысяч. По мнению регулятора, это позволит сократить количество лишних формальностей при оформлении кредитов и упростит получение займов для граждан. Проект новых правил кредитования вынесен на общественное обсуждение. В Кыргызстане начались первые выплаты нового ежемесячного пособия «Бала ИРСИ» для детей в возрасте до 3 лет. Об этом сообщает Минтруда. Размер государственной помощи составляет 1200 сомов в месяц на одного ребенка. Деньги выдадут тем родителям, кто успел оформить заявку в июле. Основная часть граждан направила заявление в цифровом формате через приложение «Тундук». По данным Минтруда, под критерии новой программы выплат подпадают от 440 до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
7: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-0208-88.
8: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
9: Рекламная служба. 0555.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Рекламная служба
4: 0555 05 1063. Катина. Катина. Катина.

0: Кыргызстане час дня. Факты.
1: Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
2: Орех является одним из самых питательных продуктов в мире. Вы просто задумайтесь, сколько микроэлементов и витаминов, а также жизненной энергии в нем сосредоточено, ведь его главная задача – дать продолжение жизни целому виду. С вами на территории фактов Александр Карпов, и сегодня о самом дорогом орехе.
1: Факты.
2: Орех макадамия, или как его еще называют, макадамский орех, это австралийское чудо, относящееся к роду древесных растений семейства протеиновых. В первую очередь макадамия ценится за свои полезные свойства, в ней содержится пальмитолеиновая жирная кислота, особенно ценная для нашего организма, витамины группы В и ПП, эфирные масла и другие жиры с выраженными антиоксидантными свойствами. Макадамия обладает тонким ароматом и на вкус напоминает что-то среднее между фундуком и жареным каштаном. Но не только из-за полезности вкусовых качеств макадамия стоит так дорого. Оказывается, тропические деревья макадамии плодоносят очень редко, всего лишь один раз в 4 года. Также эти растения часто подвергаются нападению вредителей, и фермерам бывает очень сложно сохранить урожай. Со временем селекционерами, конечно, были выведены более неприхотливые сорта макадамии, что дало возможность рассадить ее на Гавайях, Бразилии и Южной Африке. Однако это не очень повлияло на стоимость орехов, и макадамия по-прежнему остается одним из самых дорогих орехов в мире.
1: Факты.
2: Орех макадамию активно используют в кулинарии, медицине и косметологии. Масло макадамии не только можно добавлять едва ли не в любые блюда для пользы и отличного вкуса, но и использовать для поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей. Косметическая индустрия широко использует масло макадамии для разработки шампуней и бальзамов для волос, кремов и сывороток для кожи лица и тела. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: цитата.
1: Стресс появляется от того, что вы, зная, как поступить правильно, делаете наоборот. Ларри Уингет.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Рекламная служба.
4: 0-555-05-10-63.
5: Татьяна

чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. МЧС распространила штормовое предупреждение. В горных и предгорных районах страны есть опасность схода селей. Причина – локальные ливневые дожди. Осадки вызовут также повышение уровня воды в реках. В связи с этим спасатели просят граждан соблюдать меры предосторожности в горах и предгорных районах. Цены на бензин и дизельное топливо в Кыргызстане будут постепенно повышаться. Об этом заявил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. По его словам, республика импортирует более 90% горюче-смазочных материалов, поэтому стоимость топлива зависит от мировых цен, геополитической ситуации и расходов на доставку. Власти продолжат искать новых поставщиков и более выгодные маршруты. Помимо России, топливо уже поступает из Беларуси и Китая. Также ведутся переговоры с Узбекистаном, Турцией и рядом европейских стран. Кыргызстан занял 87-е место из 161 страны в международном рейтинге благополучия. В Центральной Азии республика уступила только Казахстану 66-е место, но опередила Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Составители рейтинга высоко оценили ситуацию в Кыргызстане по четырем направлениям – безопасность, здравоохранение, образование и условия жизни. Для сравнения, Россия находится на 103-й строчке, США на 17-й, а лидируют в списке Швейцария, Норвегия и Ирландия. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты

0: секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Радио Татина.
3: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушит.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Немного информации о погоде в начале часа. Всем, кто проводит время с нами в одной компании, мой привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 6

И 7 августа без осадков, 8 августа ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. 9 августа ночью без осадков, днем возможны кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем 32-34 тепла, ночью столбики термометров покажут 17-19 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, далее музыка Татина FM, только лучше, только хиты. Делай громче.

0: наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир – супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Рекламная служба 0555 05 10 6.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Существует три разновидности людей. Те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, и те, кто не видит. Леонардо да Винчи.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-02-08-88.
5: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0506.
6: Радио Татина.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Вблизи Каракола произошло землетрясение интенсивностью 3 балла, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. Отмечается, что сейсмическая активность зафиксирована в 7.05 5 августа. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызской республики в 9 километрах к западу от села Энильчек и 69 километрах к юго-востоку от Каракола. Интенсивность толчков составила в селе Энильчек 2,5 балла, в селе Кургак 2 балла. Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект новых правил кредитования. Документ предусматривает увеличение максимальной суммы онлайн-кредитов до 250 тысяч сомов. Кроме того, микрофинансовым организациям могут разрешить перечислять заемные средства не только на банковский счет, но и на электронный кошелек клиента. Нацбанки считают, что это сделает дистанционное кредитование более удобным и доступным. До 1 сентября кыргызстанцам необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры и некоторые земельные участки. Об этом напомнили в ГНС. Речь идет о жилье, которое не используется для предпринимательской деятельности, а также о придомовых, приусадебных и садово-огородных участках. Оплатить налог можно через кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется QR-код или банковские реквизиты для платежа. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОЙ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час, плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Токмаке возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания, сообщили в ГУВД Чуйской области. 3 августа в милицию обратилась 33-летняя жительница города. Она заявила, что ее гражданский муж 1988 года рождения на протяжении последних 3 лет применял насилие к ней и 2 несовершеннолетним детям. По словам женщины, мужчина избивал их электрическим проводом и лопатой, причиняя телесные повреждения. Пострадавшие детям назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 138 Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали. Следствие продолжается. К другим новостям. Застрахованные граждане, поступающие в стационар по направлению врача на плановую госпитализацию и внесшие установленную сооплату, должны получать медицинские услуги в полном объеме без дополнительной оплаты в соответствии с программой государственных гарантий. Об этом сообщает Фонд обязательного медицинского страхования. В рамках плановой госпитализации пациенту предоставляются лечение в соответствии с медицинскими показаниями, диагностические и лечебные процедуры, оперативные вмешательства при наличии медицинских показаний, анестезия, наркоз, если она требуется при проведении операции. Лекарственные средства, включенные в перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения. В 2025 году граждане Кыргызстана вошли в число самых активных путешественников Центральной Азии. По данным Всемирного совета по туризму, они составили 19% всех иностранных гостей региона, заняв 4 место после Казахстана, Узбекистана и России. При этом сама республика стала

0: Одним из главных направлений для соседей на поездки сюда пришлось 18% регионального въездного туризма, больше только в Узбекистан и Казахстан. В целом за год туризм принес экономике Центральной Азии 20,1 миллиарда долларов, что составляет 4,3% от всего ВВП региона. Вклад в отрасли вырос на 17,7%. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 89 тиинов. Курс рубля 1 сом 8 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 96 тиинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0-557-230390, 0-555-46-28-90.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.
7: Радио Татина.
8: Нам

Жарко, что аж захотелось съесть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгар.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
0: Нам...

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Не понимаю, почему некоторые девушки просят мужчин о помощи так, будто они их увольняют или пытаются завербовать новых агентов под прикрытием. Одну понимаю точно, просить реально тяжело и порой проще сделать самой. Если тебе надоело быть сильной и независимой, делай громче. Сегодня обсудим, как научиться обращаться за помощью. Если не можешь поменять ситуацию, измени свое отношение к ней. Просьба – это нормально, это не проявление слабости. Это показатель зрелости и осознанности. Именно просьбы и сами факты оказания помощи помогают строить доверительные и близкие отношения. Очевидно же, никто не может всю жизнь все делать сам. Поддержка нужна каждому, тем более, что многим помощь другим приносит удовольствие. Так они чувствуют себя нужными. Многое в этой жизни приходит с опытом, так что начинай тренироваться. Лучше, если в самом начале это будут небольшие запросы, типа «подскажите, где находится метро» или «который час». Когда привыкнешь, переходи на более серьезные просьбы. Научись принимать «нет». Как говорит мой психолог, у тебя есть право попросить, а у другого человека есть право отказать. Отказ – это нормальная часть жизни, как и ошибки. Люди могут сказать «нет» по разным причинам, которые вообще тебя не касаются. Так что это не должно становиться твоей личной проблемой. Не надо после отказа думать, что тебя считают неважным человеком или что ты недостоин помощи в принципе. И вообще, если выкинуть из головы навязанное кем-то мнение, как все должно быть, и начать наслаждаться тем, что есть, можно случайно стать счастливым.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСО «Лои» приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй

Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать, ты Венера. Я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: Цитата.
1: «Счастье продает нетерпеливым людям великое множество таких вещей, которые даром отдает терпеливым». Бэкон.
2: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-02-08-88.
4: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
5: Гибкий мрамор 3D.
4: Бамбуковые панели.
5: Декоративные рейки.
4: Панели ПВХ и МДФ.
5: Ламинат, кварц-винил.
4: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
5: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
4: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
5: Инстаграм eurodom.kb.
4: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
6: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505-0510.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Таиланде 24-летний футболист Софан Аваи погиб от удара молнии во время полуфинального матча регионального турнира. Об этом сообщает Бангкок Пост. Трагедия произошла на стадионе Сантифан в городе Сунгай-Колок. По данным полиции, еще 9 человек пострадали. Информация об их состоянии уточняется. В Кеминском районе Чуйской области строят крупный птицекомплекс мощностью 15 тысяч тонн мяса в год. Предприятие будет работать по полному циклу от собственного инкубатора и площадок для выращивания бройлеров до комбикормового завода 30 тонн в час и холодильника на 3,3 тысячи тонн. Для производства кормов комплекс планирует ежегодно закупать у местных фермеров более 78 тысяч тонн кукурузы и пшеницы. По словам министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова, проект поможет заменить импорт, развить переработку и создать стабильный рынок сбыта для кыргызстанских аграриев. Караван единства, организованный в рамках шестых всемирных игр кочевников, продолжает путь по Кыргызстану. Сейчас участники национального похода прошли Карасуйский район и направились в Узген. Всадники в национальных костюмах везут с собой воду из разных регионов страны. Она символизирует единство народа. Всего участники соберут воду из 40 регионов Кыргызстана. Ее объединят в одном казане на церемонии Кыркуук-Биртундук, которая пройдет во время всемирных игр кочевников на Иссык-Куле. Национальный поход завершится 2 сентября. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Татина FM.

0: Поторгуемся?
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. Никаких обещаний, только факты в Телевента. Официальный договор, стабильные выплаты дважды в месяц без единого дня задержки и комфортный современный офис. Свяжись с нами напрямую 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сома. В подробности запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: Татина, ФМ.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505 0506.
4: Радио Татина.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Сон – это, пожалуй, одно из немногих состояний человека, способных творить чудеса. Просто вспомните себя, хорошо выспавшись, или в тот момент, когда вас разбудили, да так и не дав досмотреть до конца сон. Это просто два разных человека. В таком случае заснуть человек может даже стоя в транспорте, но способен ли человек спать стоя? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Наш скелет устроен таким образом, что мы не можем стоять как статуя неподвижно долгое время. Тело человека очень гибкое, и для поддержания его в вертикальном положении требуется непрерывная работа мышц. При этом основная нагрузка приходится на мышцы ног. Также при стоянии мозг постоянно получает сигналы от вестибулярного аппарата и мышечных рецепторов, оповещающих о нарушении равновесия и малейшем отклонении от вертикали. Когда мы спим, мозг это делать не может, поэтому человек, уснувший стоя без опоры, моментально падает. Если же человека стиснуть в толпе или чем-то подпереть, то он простоит так, в общем-то, недолго, ведь во время фазы быстрого сна большинство мышц скелета полностью расслабляются, поэтому человек просто сползет. Так что, как бы вам ни хотелось спать стоя, делать это просто-напросто невозможно. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213 либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Рекламная служба.
3: 0555-05-10-63.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Стали известны новые подробности крупнейшего пожара, произошедшего в Жевельском районе с начала 2026 года. По данным районного отдела МЧС, 30 июня на фермерском подворье в селе Новониколаевка вспыхнул пожар. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. В результате масштабного пожара огонь уничтожил 2 грузовых автомобиля, 1 фургон, около 50 овец, 10 тысяч тюков соломы. Владельцу хозяйства причинен значительный материальный ущерб. С 1 октября 2026 года минимальная пенсия в Кыргызстане вырастет с 7100 сомов до 8800. Об этом в подкасте агентству «Кабар» сообщил председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Позднее председатель социального фонда в Кыргызстане Бактияр Алиев уточнил порядок индексации. По его словам, на 20% увеличат только страховую часть пенсии. Базовая часть, гарантированная государством, при расчете прибавки учитываться не будет. Например, если пенсионер получает 13170 сомов, из которых 3170 сомов составляет базовая часть, а 10 тысяч сомов страховая, прибавка составит 2000 сомов. После индексации общая выплата достигнет 15170 сомов. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 8 медалей на международных соревнованиях по плаванию АОСИ 2026 чемпионате Западной Азии, прошедшем 1-2 августа в Астане. В копилке команды 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В соревнованиях участвовали пловцы из Казахстана, Ирана, Китая, России, Кыргызстана, Таиланда и других стран. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-чундра-ч

stuff and then

0: Кыргызстане час ночи. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Месяц.

0: Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Check it out.

0: hypnotic than the moon.
1: В Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?